Если ты жив, седьмойка, седьмойка, вам возьми, тингайта, тингайта. Бум-бая, бум-бая, бум-бум-бая-ху.